песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шинках.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное,

звездное, сердце августа, оглянись, расцветает пророчество, тело степь мое, одиночество, смерть.

века белого, продолжение, понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: секунду.
1: Спонсор программы ООО «Квазар».
2: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54Б. Акция до 31 июля 2026 года.
3: Наше радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.
6: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: наша реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открытое окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами.

0: секунду.
1: Спонсор программы ООО «Квазар».
2: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар, Казань. Чуйкова, 54В. Акция 31 июля 2026 года.
3: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

появилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: круглосуточного.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 379 украинских беспилотников сбили средства ПВО над регионами России минувшей ночью, передает Минобороны. Кроме того, ведомстве отчитались о нанесении ударов по используемым в интересах доставки грузов для ВСУ портам Украины. Уничтожен сухогруз в районе острова Змеиный. Также вооруженные силы поразили разгружавший боеприпасы контейнеровоз в порту Черноморск Одесской области. Логистические комплексы «Валберес» в Тамбовской области подверглись атаке ВСУ. В результате попадания беспилотника семеро погибли, пострадали 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов. Кроме того, украинский беспилотник ударил по складу в подмосковной электростали. 24 человека получили ранения, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Также в результате атаки произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Два человека пострадали. Пациенты, расположенного рядом с местом пожара роддома, эвакуированы. Беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный дом. Во Владимире возник пожар. По словам губернатора Александра Авдеева, пострадавших в результате инцидента нет. США седьмую ночь подряд нанесли серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. Три человека погибли, еще восемь пострадали. В свою очередь, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи пригрозил штатам полномасштабным наступлением, если Вашингтон продолжит атаки на Исламскую республику. Минувшей ночью были поражены американские объекты в Бахрейне и Кувейте. Установить предел платы за возврат железнодорожного билета в размере 10% от его стоимости предложили в Федеральной антимонопольной службе. Стоимость услуги по оформлению возврата средств за неиспользованный посадочный талон с 2020 года в связи с пандемией коронавирусом была снижена до минимального размера. В ведомстве сообщили, что за прошлый год количество возвращенных ЖД-билетов превысило 25 миллионов, при этом повторно выкупали менее 6 миллионов мест. Нововведение сократит число возвратов и обеспечит наличие достаточного количества посадочных талонов в продаже, считают в ФАС. В России запустят разработку и внедрение биотехнологии и регенеративной биомедицины, следует из документа правительства. Этот раздел опирается на клеточную терапию и генную инженерию. Регенеративная медицина основана на использовании собственных ресурсов организма для его восстановления. Заниматься разработками будут Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Первые результаты ожидаются уже в 2027 году. 5 кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации. Весной их обнаружили в истощенном состоянии. Вес животных был недостаточным для выживания в холодной воде и самостоятельной охоты. Их передали в Санкт-Петербургский центр спасения морских млекопитающих, где нерпы окрепли, набрали массу до 13-15 килограммов и научились самостоятельно добывать рыбу. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше. Наше радио.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: ребята, всем привет, всем здравствуйте. Пятница, сегодня 7 вечера. Вы включили наше радио, мы включили вас. Подождите, вас не видно. Сейчас я вас настрою. Так, вижу, прекрасно. Так, хорошо, хорошо, все здесь. Значит, мы две нейросетки. Александр Бон и Яна Лукьянова приготовились, потому что... Так, у меня текст пропал, потому что... Потому что мы... Так, сейчас, подождите, текст вернется. Потому что мы... Вот вернулся текст. Рады нашей вечерней встрече.
1: И пока все.
0: Да.
1: Ну вот буквально все с нетерпением ждут финала чемпионата мира по футболу. У нас свой с Сашкой финал. Финал вашего, друзья, недельного голосования за песни.
0: Кстати, насчет финала чемпионата мира, я, ну, тут нет моих любимых. Я просто болею против Бразилии. Ой.
1: Ты уже победил, Саша.
0: Против Аргентины. Ну, просто я уже устал от аргентинцев. От Месси просто уже, хватит, господи. Давайте другую команду. Давайте, Боснию и Герцеговину.
1: Ну, а я традиционно, раз уж Сашка болеет против Аргентины, я, конечно, буду болеть за.
0: Сегодня нас ждут 13 треков. Это очень много. Это число неизменно. А также одна новинка и 3 фрагмента новых треков в рубрике «Мы вас услышали».
1: А еще сегодня поговорим с Антоном Завьяловым о том, могут ли надоесть собственные песни. Выясним специфику театральной сцены у Максима Кучеренко и обсудим конный спорт с Дилярой Вакаповичем.
0: И это еще не все, друзья. Но все мы вам не расскажем, потому что иначе слушать будет неинтересно. В общем, давайте начинать. Поехали.

0: Премьера недели.
1: Первая и единственная новинка на этой неделе – песня «19» группы «Дела поважнее».
2: К слову, к подготовке этого релиза музыканты подошли весьма креативно. Выпустили настоящую компьютерную игру, проходя которую слушатели открывали строчки нового трека.
1: Все, все подробности узнали у лидера команды Никиты Багрова.
3: Песня была написана в прошлом году, когда мы с ребятами летели из китайского тура домой в ноябрьскую Москву. В начале полета самолет облетал острова с красивыми райскими пляжами, и вид из окна вдохновил на это летнее курортное настроение. Первой в голову, конечно, запала строчка про 19 часов, середину июля, закат, пляж. Ведь что же еще может быть лучше? Вокруг этого момента захотелось построить всю остальную историю, как бы зафиксировать эту картинку в песне. Кстати, изначально была задумка добавить туда нотку трагедии и сделать так, чтобы во втором куплете герои все-таки не встретились. Представляете, в намеченное время герой приходит на пляж и видит, что его никто не ждет, ее там нет, представляете? Но потом я взглянул на это, на все со стороны и подумал, да ну, нам сейчас и так хватает грусти, пусть хоть в этой песне у героев все будет хорошо.
0: Премьера недели.
1: «Дела поважнее», 19.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Это навсегда.
7: Знаете ли вы...
8: Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: И наш топ-13, друзья, сегодня открывают Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья».
1: Виталий Гребенщиков сейчас активно пишет новые песни. В соцсетях недавно намекнул на грядущий релиз. Это будет фит. С кем пока не уточняется, придется подождать.
0: Ну, а мы спросили у музыканта, как он относится к нейросетевым музыкальным экспериментам.
1: Как выяснилось, искусственный интеллект Виталий в своей работе применять не планирует.
2: Я слышал крутые... У нас ребята делают крутые опыты, эксперименты. Я слышал крутые результаты работы с ишками музыкальными. Ничего как бы с этим дальше-то делать. Издавать я это не буду. Что некоторые это используют, но мне нет. Я не успеваю свои все даже заметки реализовать.
1: Я не знаю, все ли или не все ли, но вообще пока еще на то время, когда нейросетевой трек можно отличить.
0: А я не умею.
1: Вообще-то я только что хвастаюсь тем, что мы можем.
0: Но вы можете, Александр Аргольевич, а я нет.
1: Она шутит, все мы можем. Я говорю, мы. Ты меня слышишь, нет? Нейросетка. В твою нейросеть только рыбу лови.
3: 13 место.
0: Гребенщик и Огниво. Улица счастья.

0: 13 место. Гребенщик и огниво. Улица счастья. На 12-й строчке «О, Марго и рубеж веков» с песней «По тротуарам».
1: Этот релиз очень понравился поклонникам обеих команд. И ребята даже выпустили отдельным релизом акустическую версию трека. Но что самое интересное, Саша?
0: Да.
1: Музыканты даже не ожидали, что новая песня станет настолько популярной у слушателей.
2: Записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
3: 12 место.
0: «О, Марго, рубеж веков. По тротуарам».

0: какая красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чертова дюжина.
3: 11 место на этой неделе заняла песня «Туман». Сольный трек Антона Завьялова.
1: Это не первый опыт артиста в сольном творчестве, между прочим. У музыканта есть еще электронный танцевальный проект «Аншифт».
3: И это та музыка, которую сам Антон может слушать, так сказать, в нерабочее время и добавлять в собственный плейлист. Об этом артист рассказал в одном из интервью.
4: За эти долгие-долгие годы опыта написания песен для 25-17 и «Лед 9» я действительно со временем совсем перестал слушать наш материал, когда он уже издан. Мне нужно, чтобы прошло немало времени, чтобы я забыл об этом материале, чтобы я забыл детали, какие-то подробности его создания. В общем, чтобы это опять стало для меня интересно. То есть спустя годы я могу послушать какой-то старый альбом наш, ну прям внимательно послушать как-то, то есть адекватно. То есть я думаю, ну здорово, вот были классные идеи. Мне опять интересно послушать это. Наверное, так, пока ты создаешь, что ты, конечно, очень сильно устаешь от материала. Ты же уже в конце не можешь адекватно воспринимать, не хочется ничего упускать. То касаемо «Аншифт», например, это музыка, которую я могу слушать. Хоть сейчас мы можем фоном включить, я буду кайфовать. То есть такого нет эффекта. Но еще с чем это связано? Что это один из критериев «Аншифт», который я для себя в свое время взял на вооружение. «Аншифт» — это музыка, которую буду слушать я.
1: Как-нибудь узнаем у музыканта, будет ли он переслушивать треки из своего нового сольного проекта, а пока этим займемся мы. Слушаем.
2: 11 место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: Десятое место оставили для танцев. По итогам вашего голосования песня «Не стой, танцуй» группы Ума Турман на этой неделе оказалась на 10-м месте.
1: Следим за соцсетями группы, друзья, и вам советую. Музыканты продолжают выкладывать видео своего челленджа с танцами под эту песню. Саня,
0: да,
1: давай.
0: Да.
1: Жги.
0: Да. Присоединяйтесь к флешмобу от команды. Танец очень простой, все справятся. Надо нам тоже попробовать. А прямо сейчас танцуем под песню в нашем прямом эфире.
2: 10-е место.
0: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: Пятое место. Ума Турман. Не стой, танцуй.
1: Наша реклама.

0: .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей.

0: 9-ю строчку чарта занимает Хмыров с песней «Вертолет».
1: А мы решили узнать у представителя, так сказать, инди-сцены, кого из коллег-артистов он слушает и что из новой музыки может порекомендовать добавить в плейлист.
0: Сохраняйте, друзья.
2: Последнее время я слушаю из наших друзей, так сказать, группу «Дайте танк». Он, безусловно, понравился их релиз «Хрупко», конкретно песня «Пунктир». «Бонс кнопка», разумеется. Тут даже ничего дополнительного говорить не надо. Вот. «Хаски» альбом «Партизан», лучший альбом на русском языке в прошлом году, я считаю. Еще исполнительница «Ясофа». Вот, как-то так.
3: Девятое место. Хмыров. «Вертолет».

0: На восьмом месте сегодня слушаем песню «Необъятная» группы «Жуки».
1: Как Санька.
2: Да. И по традиции хотим напомнить, что позиции в нашем чарте зависят только от вас, друзья. Заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Чартова дюжина» и голосуйте за любимые треки.
0: А если не можете выбрать одну лучшую песню, не беда, каждый день у вас есть сразу три.

0: вас услышали.
1: Ну и рубрика «Мы вас услышали», друзья, продолжает свою работу. Что же это значит?
2: А это значит, что завтра еще три музыканта проснутся знаменитыми. Но, по крайней мере, о них точно узнают слушатели нашего радио и подписчики нашего сообщества ВКонтакте.
1: Если вы пишете песни и хотите однажды услышать их в нашем эфире, друзья, да, заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: Подробно заполните все поля, чтобы мы узнали как можно больше о вас или о вашей группе. Дождитесь, пока аккаунт пройдет в модерацию, и загрузите свои песни.
1: Продюсер нашего хит-парада каждую неделю выбирает три самых интересных трека, фрагменты которых мы ставим вам в рубрике «Мы вас услышали».
2: И вот кто зацепил внимание на этой неделе.
1: Myself, антидепрессант.

0: На седьмой строчке чарта сегодня расположилась песня «Человек для любви» группы Underwood.
1: Максим Кучеренко за последний год успел попробовать себя в новых амплуа. Написал книгу очерков, сам ее проиллюстрировал и даже поставил по ней одноименный спектакль. 46 минут.
0: Спросили у музыканта, чем для него отличается выступление на театральной сцене от привычного концерта группы в клубе или на фестивале.
2: Ты на театральной сцене маленький, одинокий, голый, в очень опасной ситуации. Все сидят, на тебя смотрят, никто не шелохнется. И это тебя, конечно, вводит в оцепенение. Другое дело на концертной площадке. Все в свободной форме могут с тобой взаимодействовать, подпевать. Но если бросят помидор, ну тоже это, так сказать, правдивое событие, шутка. Ну, конечно, свет, звук, песни, которые поются из года в год. Твои коллеги-музыканты великолепные, которые создают стену звука. Ты напираешь на зал, а не зал на тебя. Вот такое важное впечатление у меня от сравнения этих двух площадок. Но как же прекрасно в театре. Как в нем живет другая творческая душа совершенно.
0: А что успели сделать вы, Александр, за последний год?
1: А я сделал все, чтобы ничего.
0: Чтобы тебе ничего или нам ничего?
1: Вообще, чтобы никому ничего. Чтобы все ничего.
0: Жадоба ты.
3: Седьмое место.
0: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моя

же сбои и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: На шестой ступени нашего хит-парада, благодаря вашему голосованию, оказалась песня «Прощай» группы The Hatters и Тритиа.
1: Группа Тритиа, кстати, часто устраивает встречи с поклонниками в формате meet and greet. И мы спросили у Вячеслава Мурцушова, есть ли какая-то история, связанная со слушателями, которая ему особенно запомнилась.
0: Спойлер, истории не будет, но от этого ответ артиста не стал менее трогательным.
2: На meet and greet нам ребята периодически рассказывают истории, но я бы, наверное, выделил скорее другой момент, что есть у нас люди, которых мы встречаем в разных городах на meet and greet'ах, то есть ребята ездят за нами в туре, на несколько городов приезжают подряд, и они собираются компаниями, едут, то есть они находят и друзей в этом во всем. Нам это безумно приятно, что для людей наша музыка вот, не просто музыка, а еще и какой-то такой объединяющий момент, возможность найти друзей и близких по духу себе людей. Нам кажется, что это очень важно, и мы это очень ценим на самом деле.
3: Шестое место. The Hatters Street.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. В Россию с официальным визитом 18 июля прибудет министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Она посетит Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. В прошлый раз представители КНДР посещали Россию в начале июня. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. На заправках 9 российских регионов введен или планируется временный порядок отпуска автомобильного топлива по системе четных и нечетных дат. Мера призвана бороться с очередями и дефицитом горючего на АЗС. Наиболее эффективная система оказалась в регионах Центрального федерального округа. Впервые такой режим ввели в Орловской области. Он действовал с 4 по 16 июля и был отменен в связи со стабилизацией ситуации с топливом. В Алтайском крае и Мордовии мера введена точечно в некоторых районах. В Тамбовской области режим будет запущен с 20 июля. Россия ввела запрет на грузовые перевозки для эстонских фур по территории России для всех видов товаров. Правительство внесло изменения в постановление от 2022 года. Документ вводит зеркальные меры против стран, которые приняли в отношении российских граждан или компаний ограничения в сфере автоперевозок грузов. Запрет не распространяется на несколько категорий товаров, включая ряд продуктов питания. Однако ранее Кабмин распространил ограничения на всю продукцию для грузоперевозок из Молдавии и Польши. Теперь полный запрет расширен и на Эстонию. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе мессенджер Max, соцсеть Одноклассники и платформу Zen. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. 16 связанных с искусственным интеллектом проектов планируется запустить в Московской области в этом году. Еще 67 инициатив уже реализовано. Об этом рассказал глава региона и председатель комиссии Госсовета по направлению экономика данных Андрей Воробьев в ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. В Китай губернатор прибыл в составе российской делегации. В рамках визита он провел встречи с главой МИД КНР Ваном И, а также российским послом Игорем Марголовым. Воробьев сообщил, что Китай остается ключевым партнером региона. Доля Подмосковья в товарообороте двух стран составляет 8%. Развивается двустороннее сотрудничество в образовании, реализуются совместные промышленные проекты, включая производство роботов и расширение международного торгово-выставочного центра «Гринвуд» в Красногорске. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо «Телеграм». Теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас там, где тебе удобно. «Радио.НСН» — с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Этим летом Диляра часто радует подписчиков видео с конных прогулок. Нам стало интересно, занималась ли артистка в детстве конным спортом или это увлечение появилось позже.
2: В детстве я конным спортом не занималась, лошади появились в моей жизни уже во взрослом возрасте. И, наверное, именно поэтому я отношусь к ним не как к спорту, а как к возможности побыть рядом с очень мудрым существом. На лошади невозможно притворяться. Она сразу чувствует, как, какой ты сегодня. И для меня это почти медитация. Возможность замедлиться, услышать себя и просто быть в моменте.
0: Среди нас двоих наездница Лукьянова. Она может оседлать лошадь. А я наездник тот еще. Вот. И она может скакать на лошадь. Ты можешь скакать на лошадь?
3: Я беру все, кроме галопа.
0: А бандитов можешь ускакать, как Чапай?
3: Медленно. Я могу от них уйти. Уйти верхом.
0: Ну вот, пожалуйста, дайте ей лук, стрелы.
3: Но если взять лошадь повыше, то меня будет сложно достать.
0: Но на пони тебя нельзя сажать, потому что пони, они для детей. Максимум.
3: Это маленькая лошадка, да.
0: Если бы я был в следующей жизни животным, я бы, наверное, захотел быть пони шотландским.
3: Чтобы катать детей?
0: Нет, чтобы меня вообще никто не трогал, а держал для красоты. А я только ел и гадил. Меня еще причесывали бы.
3: Его причесывают, а он ест и гадит.
0: Да.
3: Ничего не изменилось бы, Сашка.
0: Да.
4: Пятое место.
1: Мураками не знать.

0: Пятое место. Мураками не знать. Четвертое место сегодня досталось песне «Проклятие шута» группы «Нагард». Одной позиции не хватило до тройки лидеров, но никто не знает, как изменится ситуация на следующей неделе.
1: Поклонники команды не только слушают трек и голосуют за него, релиз вдохновляет многих на собственное творчество. Музыкант Андрей Сахаров, например, записал англоязычный кавер на трек, а группа «Нагард» версию оценила и поделилась у себя в соцсетях. И вот как она звучит.

0: Наша реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: бронза чарта на этой неделе досталась группе «Люмен» с песней «Можно».
1: Музыканты посчитали все за нас и выяснили, что песня находится в нашем хит-параде уже 5 месяцев. Предыдущий рекордсмен команды трек «Тем, кто топчет землю» провел в чарте 21 неделю. И у песни «Можно» есть все шансы обновить этот рекорд.
0: Поклонники группы, конечно, молодцы. Активно голосуют за любимую песню, так что, думаю, все получится.
1: Тем более на этой неделе песня снова в тройке лидеров. Слушаем.
2: Третье место.
1: «Люмен. Можно».

0: Серебро на этой неделе досталось Диане Арбениной с песней «The Punisher».
1: Эту песню Диана Сергеевна посвятила своему сыну Артему. Артем, кстати, тоже музыкант, он играет на бас-гитаре и даже иногда выходит на большую сцену вместе с мамой.
0: И мы узнали у артистки, как сын увлекся музыкой и как у него появился первый профессиональный инструмент.
2: Что касается Темы, тут вообще история странная, потому что я была, ну, когда он мне сказал, мам, можно бас-гитару, он мне рассказывал уже эту историю, я сказала, нет, почему? Вот сразу почему? А я ему сразу говорю, потому что у нас игрушек не будет, музыкальных инструментов не будет у тебя. А я думала, что ну игрушка просто, ну игрушка, ну бас-гитар. Он говорит, не, ну я хочу джаз-бас. Я думаю, джаз-бас, ты знаешь, такие слова, чувак, интересно. Ну и, короче говоря, я до последнего упиралась, с рук он ее купил, из Питера ее прислали, принесли эту коробку, он ее открыл, достал и стал играть. Я так обалдела, я думаю, интересно. А я говорю, ты где научился? Он говорит, ну, в ютубчике смотрел, там все. Теперь он переквалифицировался, он играет просто на гитаре, причем он выкладывает в сеть свои видосы, и там есть вообще чем, по сути, гордиться, потому что на сегодняшний день он играет очень неплохо.
1: Янка, у тебя же сын играет на гитаре.
3: Да, 4-й класс музыкальной школы.
1: Подожди, какой сын?
3: Младший.
1: А, младший.
3: Играет на гитаре, которую мы купили старшему сыну. Старший ее не оценил, но ее оценил младший.
1: Вот, поэтому выгодно иметь...
3: Не выбрасывайте инструменты.
1: Больше одного ребенка. Понимаете, выгода какая? Потому что купил, не понравилось, передаем дальше. Кому-нибудь да зайдет.
4: Второе место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.

0: вторую неделю подряд золото чарта удерживают электропартизаны и Михаил Башаков.
1: Песня «Самолетики» второй раз подряд взлетает на вершину чарта.
0: Мы поздравляем музыкантов и всех, кто голосовал за эту песню.
1: Ну и, конечно, не будем тянуть время и сразу послушаем лидера этой недели.
2: Первое место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Первое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: На сегодня, друзья, это все. С вами были я, Александр Бон, и она прекрасная Яна Лукьянова. Прекрасная...
0: Боже, я сейчас просто упаду в уморок.
1: Прекрасная...
0: Молчи.
1: Хорошо.
0: Остановись на прекрасной.
1: Хорошо.
0: Дюжина подошла к концу, друзья. Это минус, но впереди выходные. Это плюс.
1: Это отсылка к чему?
0: Это отсылка к мультику. Помнишь, был такой мультик?
1: Я помню, я про это и говорю. Отправляемся отдыхать. Чего, дорогие друзья, и вам желаем. Хороших выходных. Любим вас.
0: Присильно не скучать.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
0: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: точка. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Япония вернет молодежные обмены с Россией. Как сообщают местные СМИ, японский МИД планирует в августе направить сюда десятки студентов на несколько недель. Участники программы смогут пообщаться с местной молодежью и посетить культурные учреждения. Возобновить стажировки ведомство планирует, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях и приверженность Токио антироссийским санкциям. Программа поездок японских студентов в Россию была заморожена в 2022 году. 80 человек стали жертвами массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Пятеро находятся в больнице. В региональном следственном управлении в качестве предварительной причины заболевания назвали возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. По факту отравления проводится проверка, назначена лабораторная экспертиза. Деятельность гостиничного комплекса, где произошел инцидент, приостановлена. Россия открыта к сотрудничеству в сфере технологий искусственного интеллекта на основе суверенного равенства. Об этом заявил замруководитель администрации президента Максим Орешкин, выступая на совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае. Он подчеркнул, что ни одна страна не способна в одиночку определять будущее данной сферы. Он отметил, что технология имеет слишком большое значение и не может становиться чьей-либо монополией. Право на новый налоговый вычет получат россияне с 1 сентября. В Госдуме сообщили, что граждане смогут вернуть часть средств за договор страхования жизни. Меры распространяются на полисы, оформленные с начала 2025 года. Возврат рассчитывается, исходя из ставки НДФЛ. При базовой 13% он может составлять до 52 тысяч рублей в год. На верхних ступенях прогрессивной шкалы показатель может достигать 88 тысяч. Право на вычет сохраняется для каждого россиянина не более чем по трем действующим договорам одновременно. Лимит исключает искусственное дробление полисов для получения выгоды. Центральная часть России остается за юго-восточным крылом скандинавского антициклона. Благодаря этому в ближайшие дни сохранится солнечная сухая погода. Только ко вторнику подойдет атмосферный фронт, поэтому будут кратковременные дожди без похолодания. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление и снова бирюзовое небо без единого облака. В сумерках уже будет не ниже 13-16, а в разгар дня солнце припечет до плюс 26-29 градусов. То есть это будет прямо дыхание самого лета. В начале недели достаточно теплое, от 24 до 27 градусов. И солнца будет много, и чередованием таких скоротечных дождей.
1: Тишковец добавил, что экстремального усиления ветра и тем более ураганов не прогнозируется. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас там, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.
4: Зачем

0: Наша реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар» строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

ничего не знал, зато я так всего хотел.

Еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот

0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Наше. Это навсегда.
4: Знаете ли вы?
5: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Центр избирком заверил списки всех 11 политических сил, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму, говорится в постановлении комиссии. Этап завершился подтверждением документов партии «Зеленых». Ранее комиссия заверила федеральные списки и списки по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». Также заверения прошли «Новые люди», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Восстановить 5-летний гарантийный срок для объектов долевого строительства предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в Кабмин. Документ предполагает не только увеличение данного срока с 3 до 5 лет, но и установление аналогичных гарантий на технологическое и инженерное оборудование. Кроме того, проект предусматривает начало отсчета гарантийного срока не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта в эксплуатацию уполномоченной организации. 313 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил Рособранадзор. Для 250 человек это стал первый идеальный результат. Еще 61 абитуриент уже имел такой показатель по другим предметам. Как отметила в беседе с Национальной службой новостей психолог Екатерина Каталина, для родителей важно выяснить мотивацию ребенка, который хочет пересдать ЕГЭ на более высокий балл. В одних случаях это показатель амбиции, желания поступить в выбранный вуз, а в других может быть признаком тревоги, проблем с самооценкой и страхов. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе мессенджер Макс, соцсеть Одноклассники и платформу Дзен. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. Кристофер Нолан планирует взять творческую паузу. В интервью режиссер сообщил, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере. К следующему проекту он планирует приступить не раньше, чем через 3 года. Для зрителей новая работа постановщика в любом случае будет долгожданной, так как он своими картинами буквально меняет кинематограф, заявил Национальной службе новостей кинокритик Роман Григорьев.
2: Нолан любит, он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX, под него технологии переделывают. Такого масштаба просто режиссеров очень мало. Коппола, Нолан, может быть, еще 2-3 человека на свете.
1: Премьера «Одиссея» состоялась 17 июля. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше.
4: Наше радио.
6: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Шрай.

0: наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Наше все на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заид Аль-Нахаяном. Министры обсудили ситуацию в Персидском заливе в контексте усиления напряженности между США и Ираном. Стороны подчеркнули важность прекращения боевых действий в регионе и скорейшего возобновления переговоров, а также указали на необходимость обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Минувшей ночью США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Впоследствии Тегеран заявил, что приостанавливает выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, так как Штаты продолжают нарушать условия договора. Семьи сотрудников Wildberries, погибших в результате атаки ВСУ на логистические комплексы в Подмосковье и Тамбовской области, получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии по 1 миллиону. Об этом заявила глава маркетплейса Татьяна Ким. Она также сообщила, что компания прорабатывает меры финансовой поддержки продавцам, которые понесли убытки из-за атаки. Беспилотники ударили по складам в городах Котовск и Электросталь минувшей ночью. В Тамбовской области в результате инцидента погибли 7 человек, 25 получили ранения. В Электростале от травм скончался мужчина. Еще 37 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Комплекс мер по борьбе с ожирением разработают российские власти. План мероприятий будет направлен как на взрослых, так и на детей. Координацией работы займутся Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства. Также к разработке и реализации мер подключат региональные власти. Кроме того, правительство поручило развивать систему мониторинга состояния здоровья граждан в аспекте избыточной массы тела и ожирения. Отчет о первых результатах работы Кабмин ждет в 2027 году. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе Messenger Max, соцсеть Одноклассники и платформу Zen. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. За рекордные 4 миллиона 880 тысяч долларов была продана на аукционе Сотбис футболка Пеле. Это самая высокая цена, за которую когда-либо продавали коллекционные вещи бразильского футболиста. В торгах участвовали более 5 человек, участники сделали 10 ставок. Пеле играл в этой футболке в финале чемпионата мира 1958 года. В этом матче он оформил дубль, а сборная Бразилии одолела хозяев турнира, команду Швеции. На тот момент Пеле было всего 17 лет. Но он до сих пор остается самым молодым футболистом, забивавшим в финале чемпионата мира. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио. Сегодня.

0: наше радио.
1: С тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться вечности льдом искриться.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это

новое на нашем. Гребенщик, огниво, улица счастья.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.

0: Администрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
1: Привет! Фанатека в эфире. Лето, жара, бензин, цены не выдерживают нервы у простых людей, ну и у музыкантов тоже. Группа «Звери» прекратила пока концертную деятельность, взяла перерыв на год, а группа «Знаки» на 20-м году прекратила существование совсем. Но тут не так страшно, потому что... Это же родной проект Лёши Юзленко, любимый и вполне достойный знакозаменитель. Мне кажется, часть песен вполне можно перенести. Другие музыкальные новости, а также свежие и не очень новинки в ближайший час в нашей программе. Андрей Куренков, «Наше радио», «Сифон».
0: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете:
2: можно ли принять 100 грамм за 200? Есть ли шут «Гороховый суп» и куда кидают понты?
0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Когда-то на заре «Фанатеки» я хотел собрать всех маргинальных исполнителей рубежа СССР-РФ, мастеров обсценно-веселой музыки. «Сектор Газа», «ХЗ», «Красная плесень», «Волосатое стекло». Оставался ровно один проект. И вот он. Найк Борзов отмечает в 26-м году 40-летие своего проекта «Инфекция», основанного в 14-летнем возрасте. И по этому поводу выпускает новый и, скорее всего, последний альбом группы «Кебаб». В него войдут 10 песен, включая две засвеченные, бас-гитара из самого первого альбома 86-го года, но в новой аранжировке, и «Я люблю буги-вуги», известная по концерту 2000-го года. Кстати, также в честь юбилейной даты на виниле обещают все прошлые альбомы «Инфекции». Будут на «Кебабе» два трека, написанные в 90-е, но так и не изданные: «День рождения» и «Ангедония». Остальные песни абсолютно новые. Все инструментальные партии Найк сыграл сам, но 23 августа в Москве пройдет единственная презентация пластинки, и под нее собран концертный состав «Инфекции». До этой же даты Найк обещает выкладывать в специальном канале в одном мессенджере каждую неделю по одному треку. И сегодня у нас первая премьера. Начинаем распространение «Инфекции». Не лучшая, а просто первая. Аперитивчик. Нулевой пациент. Эпиграф.
3: О, я себя помню очень рано. Я даже помню ощущение в утробе матери, как я трогал изнутри вот этот красный свет, как я трогал, отзывался на трогание живота с внешней стороны и так далее. То есть у меня ощущения очень хорошо помню. То есть у меня вот такие вещи. Частенько даже, я думаю, из прошлых жизней какие-то прилетают фидбэки.
4: Найк Борзов. «Наше радио». Сделано в России.
1: «Инфекция». Молодость.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Еще одно 40-летие отметим сейчас в «Фанатеке». Бог его знает, кто и по каким причинам когда-то давно решил, что «Пелагея» — формат нашего радио. Но теперь нам тянуть эту лямку. Поехали. Группа «Пелагея» представляет мини-альбом «Мои песни», вышедший в день рождения певицы 14 июля. Это 6 песен, каждая из которых пронизана русским культурным ДНК. Не дадут соврать группа «Любэ», Александр Розенбаум и многие другие исполнители. 16 лет молчала «Пелагея», шутка ли? Но последний релиз певицы, альбом «Тропы», датируется 2010 годом. После этого было несколько синглов, дуэт с Бастой, кавер-версия «Калинового моста» и много-много лет тишины, за которые артистка, внимание, вышла замуж, развелась, еще раз вышла замуж, родила, еще раз развелась, хотела записать альбом романсов «Вишневый сад», но не записала, стала членом жюри в КВН, стала постоянным членом жюри шоу «Голос» и его разновидностей, получила звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия», получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» и, наконец, главное, озвучила «Божью коровку» в мультфильме «Махни крылом». Это ли не рок-н-ролл? И где-то тут на финише уже явно маячит минимум депутат, а то и министр. Такая насыщенная жизнь. Но к юбилею очередь дошла и до новых песен. Ну, хотя как новых? Большинству поклонников они хорошо известны. Цитата. «Десятилетиями ни один мой концерт не обходится без них. Эти песни про каждого из нас. Времена меняются, а мы, так же, как и наши предки, любим, страшимся, надеемся, боремся. И мне очень хочется подарить вам возможность слушать эти песни не только на концерте. Пусть они будут с вами всегда, в любой ситуации, когда нужна опора».

0: Пелагея же сейчас снимается в кино. Музыкальная комедия под руководством Лины Арифуллиной. «Привет, фабрика звезд. Зубастая няня». Роль Пелагеи – Казетта. Одинокая мама семерых козлят. Пошли музыканты косяками в кино. Рэпер Хаски, напомню, сыграет Михаила Юрьевича Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. Такой вот рэп-автозак-блюз. Пелагея, не для тебя.
1: Не.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Подошел к концу проект телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда». Все гитары и звания розданы, попсовый рынок прощупан, выводы какие? Но мне показалось, что слабо. Не проект, результат. Можно лучше и нужно лучше. Если будет второй сезон, то есть что подправить в консерватории. Завершается «Соль» выступлением. Я бы назвал это гала-выступлением, потому что тут будет рок против рока, если грубо. Wild Ways против Jane Eyre. Два хорошо знакомых нам коллектива поборются за звание легенды. Сыграют несколько каверов и, что самое смешное, рок-версии двух своих хитов. Постоянных членов жюри Самойлова, Дробыша, СТ на этот раз разбавит самый немузыкальный человек всего проекта Сергей Бурунов. Кстати, Вадиму Самойлову мой персональный респект. Единственный из членов жюри, кто перед каждым мотором съемкой, а их было по три в день, сидел в машине и слушал около часа каждого участвующего исполнителя. Был подготовлен как никто другой.
2: Когда я услышал рок-музыку, я понял, что это будет стиль и суть моего самовыражения.
3: Это в первую очередь энергия, конечно. Очень честная, настоящая музыка.
2: Начало. Это же вот гитара, первый аккорд, ударная установка. Все, с этого все пошло.
4: Рок-музыка – это самая главная и важная музыка в моей жизни.
5: Это какой-то музыкальный абьюз.
6: Два раза у меня глаза были на мокром месте.
7: Шумно не всегда хорошо.
4: Мне не нравится ни одна их песня. При этом понимаю, почему они популярны. Ну, так бывает.
8: Верните мой 2007.
9: Пожалуйста, не надо, сейчас уйдешь отсюда. Ну, давай, по делу.
10: Никакая публика не ждет новой песни. Я тебе скажу по секрету.
1: Это Антон исключительно про концерты, конечно. При абсолютно понятном жанре обеих групп в самом шоу хотелось бы, чтобы они возвели все в абсолют и все равно прыгнули выше головы. Абсурд, гроулинг, что-то еще, чего, конечно же, от обоих проектов ждешь. Но почему-то не вышло. Абсурдность закончилась просто в забавных выборах попсовых треков.

0: Это были единственные проявления попсы в выпуске, хотя и из жанра рок парни вытащили тоже, мягко говоря, не самые тяжелые вещи. Подробности на канале РЕН-ТВ в пятницу в 22:30 и все шоу в архиве на сайте телеканала. Спасибо всем причастным, за эти 2,5 месяца было любопытно. Эпиграф. Антон Лисов.
1: Для меня рок начался с пластинки папиной, виниловой, которую я вытащил. Там оказался Doors. Я поставил этот Riders on the Storm. И вот этот вот дождь у меня в ушах, и там Riders on the Storm. У меня прямо сейчас до сих пор мурашки. В общем, меня это все затянуло безвозвратно. Больше меня не ждите оттуда.
0: Анатолий Борисов.
2: Для меня рок-н-ролл – это то, что помогает тебе внутри оставаться молодым и протянуть это сквозь всю жизнь. Я очень хорошо знаком с группой Джейн Эйр, особенно с их ранним материалом. Мой любимый альбом, по-моему, он назывался «Пьер Лашес». Мне кажется, группы, которые выстрелили в 2006-2007 году, они до сих пор продолжают, уже спустя больше 10 лет, иметь большой вес. Это круто. Но победит, к сожалению, группа Wild Ways. К сожалению, для группы Джейн Эйр. Хотя я их очень сильно люблю.
3: Наше радио сделано в России.
0: Wild Ways. Батарейка.

0: Е-95.
1: Вы знаете, это
0: наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
2: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Подходит к концу главное событие этого лета, в отсутствии фестиваля «Нашествия», конечно же, чемпионат мира по футболу. Остались финальные матчи. Кто же победит, Испания или Аргентина, узнаем в ближайшее воскресенье. А пока группа «Диктофон» выпустила новый мини-альбом «Летние каникулы». 4 песни о любви с разным настроением и звучанием. Эротичный фокстрот «Гол», меланхоличный «Я люблю тебя» и «Суши-бар» и композицию «Далеко». 4 истории и 4 состояния, из которых «Диктофон» собирает собственный саундтрек этого лета.

0: Это первая часть большого релизного цикла «Каникулы». И следует ожидать осенние, зимние и весенние мини-каникулы от диктофона тоже. Отличная идея, потому что несложно же разбросать музыкальные жанры по погоде, по сезонам. Вряд ли же бывает зимние регги. А постпанк сложно представить вне осени. Как разберется с этим Антон Макаров, узнаем в течение ближайшего года. А пока завершению очень странного и местами позорного чемпионата мира по футболу 2026 посвящается.
1: Здравствуйте, слушатели нашего радио. С вами Антон Макаров из группы «Диктофон». Песня «Гол» была сочинена достаточно недавно. Она, к сожалению, никак не связана с тем, что происходит чемпионат мира по футболу, хотя все сопереживания и эмоции от такого большого масштабного события в футбольном мире понятны. Но эта песня скорее о любви. Она претерпела много изменений, много редакций, много дублей, много версий, но тем не менее появилась вот в такой вот необычной, возможно, для нас даже облегченной рок-н-ролльной версии с контрабасом, с гитарами, с барабанами.
0: А ты сам за кого-то болеешь на чемпионате мира?
1: Чемпионат мира, к сожалению, я не смотрю, и нет какой-то команды, за которую я болею, не очень разбираюсь в актуальных современных футболистах. Но если бы у города Жуковский была бы своя футбольная команда на федеральном или мировом уровне, то, наверное, из-за места своего рождения я бы болел бы исключительно за нее.
0: «Диктофон. Гол».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Дуэт недели представляют сегодня проекты «Видеокассета твоих родителей» и «Палк». В просторечии «Палка». Карьера этой московской группы началась с каверов на «Хаски» и «Оксимирона», признанного иноагентом на территории Российской Федерации, а на орбиту собственного творчества группа была запущена большим другом Сереги Чупе и также иноагента на территории Российской Федерации Моргенштерном. О как! Таисия Пальцева победила в его конкурсе «Пальма Гоу Фит» с песней «Про море. Вот мы и подобрались к Кусто». Именно так называется этот новый дуэт, но «Палк» тут в гостях, а авторы трека – это группа «Видеокассета твоих родителей», и каждый раз я вздрагиваю при их названии – Артем Юдин.
2: Вообще, несмотря на то, что композиция вышла совсем недавно с группы «Палк», мы дружим аж с 23-го года, когда впервые пересеклись на фестивале «Дикая мята». После этого часто выступали на одной сцене, виделись в различных городах и постоянно обсуждали идею совместной композиции, и казалось, что мы ее уже никогда не запишем, но, к счастью, это удалось. Особых смыслов и подтекстов мы вам объяснять не будем в этой композиции, поскольку каждый увидит в ней то, что захочет.
1: Я тут подумал и решил представить новинку тоже дуэтом. Сразу поймете почему. И пригласил для этого свою коллегу из времен молодости и Пелагеи, и Найка. Человека, который был моим самым любимым слушателем программы «Летопись», потому что делала она это в эфире, начиная работать сразу после программы. Морепродукта, который взял для этой летописи множество интервью. Партнера, с которым мы работали в эфире вместе, но уже на другой радиостанции. И просто хорошего и настоящего друга. Я могу тут говорить еще час, но боюсь заплачу. Аня Куксо.
3: Всем привет, меня зовут диджей Кусто, человек и морепродукт, и если вы меня знаете, поздравляю, это значит, вы слушаете наше радио уже четверть века. О боже. Андрей Куренков попросил меня подняться со дна с очень важной миссией. Надо объявить следующий трек в исполнении группы «Видеокассета твоих родителей». Тут есть один нюанс. Группа из города Саранск. Оттуда же, откуда и моя мама. Так что мы фактически земляки, поэтому мне очень приятно объявить трек, тем более, что он называется «Кусто». Вот как все совпало. Итак, премьера в эфире нашего радио. Слушайте прекрасную летнюю музыку в программе «Фонотека». Андрей, спасибо тебе. Всем пока.
1: Спасибо тебе, Аня. Замечательное совпадение с родителями. Я просто офигел от этого, это получилось случайно. Наверняка есть что-то и про видеокассету, но не будем уже об этом. Не сейчас, за кадром. Видеокассета твоих родителей и «Палк».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Глеб «Три дня дождя» дропнул на неделе новый трек и потом выступил на концерте в Екатеринбурге и перенес вектор хейта и внимания в совершенно другую плоскость. И что же нам теперь с этим делать? Концерт почти сразу пошел не в ту сторону. Артист мазал мимо текста, мимо нот, едва держался на ногах, как сообщает сайт Intermedia. Все точно так же, как и ровно 3 года назад на концерте в том же Екатеринбурге. Город-криптонит какой-то для Глеба. Для всех Глебов. Но вернемся к концерту. Дело попытались поправить фонограммой, но Глеб не повелся на эту поддержку и перевел выступление в плоскость политического стендапа с чрезвычайно запутанными телегами. Микрофон ему тогда совсем отключили, после чего он отправился просто в толпу зрителей поговорить по душам. Закончилось все принудительной эвакуацией, но продолжилось позже в соцсетях. И там уже пошел совсем фантастический боевик «Враг государства». Преследование, побег в Колумбию, обвинения в трусости, приветы пацанам и так далее.
2: Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать.
1: Параллельная новость. Екатеринбургский цирк, закрытый на реконструкцию еще в январе 2023 года, не откроется в обещанные сроки. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков признал, что строительство идет медленнее, чем ожидалось. Ориентируемся на следующий год. Какие символичные даты? 23 и 26. К середине недели вроде все рассосалось по Глебу. Подставили, напоили, лечим. Что там по другим датам концертов, пока не знаю. Но это точно самый обидный кейс из современной музыкальной молодежи. Когда талантливый человек так ужасно себя убивает. Держись, парень.
3: Эпиграф. С друзьями всегда прикол. Все общение протекает в форме иронии, постиронии. Иногда даже постмета-иронии. Есть такая какая-то фишка у меня. Я в детстве посмотрел Comedy Club, что-то лет в 9, в 10. И я смеялся. И мама рядом сидела. Я, короче, к ней подошел. Мама, я не могу остановиться. И давай ныть, короче. И такое у меня всегда потом началось. Ну, типа, когда совсем рассмешусь, всегда начинаю плакать.
1: Глеб Викторов.
0: Наше радио. Сделано в России.
1: «Три дня дождя». Повод.

0: нашем радио.
1: История из внутренней кухни программы «Фонотека». Хор – это слово месяца внутри нашей редакции. Сперва группа «Приличные люди» рассказала историю про то, как в детстве пела в хоре. Ее подхватил я и рассказал свою историю. Потом была новинка от Миши Хорева, и Миша Хорев прислал нам историю про хор. Но вы ее не услышали, так как Миша прислал ее после эфира. Поздно, в другой раз, Миша. Пелагея чуть выше была тоже с хором, а у группы «Обними кита» есть чудесная история. Они любят какую-нибудь песню, а то и не одну, на каждом своем концерте петь хором с залом. Но обязательным ритуалом является дать хору название. Не хор имени Рыбаковой, а что-то смешное. Например, антитуристический хор имени Мудакова, мэрский хор, Достоевский сидел, комары и мошки, нет проблем на станции Космическая, без трусов. Название этого хора в соцсетях Жени развернулось в познавательную летопись концертного креатива целого ряда артистов. Спасибо, ознакомился. По-моему, судя по вот этому списку, принимается любое первое название, вылетевшее из зала. Тут, конечно, далеко до квизового креатива. Название команды для квиза – это отдельный упражненческий жанр для начинающих юмористов. Квизда, из-за лупы, я и бал принцесс, книжные попки, милфы Древней Греции и так далее. Думаю, вы встречали эти мемы. Давайте попробуем накидать ребятам. Возьмем условия: хор, киты, Женя Рыбакова. Хорки, шутки у нас рыбацкие, китовый гнус, внеглиженя, обнимани, объедим кита, обними кита Ричардса, ну и так далее. Детский сад я тут какой-то устроил, простите, Евгения и уважаемые слушатели. Новая песня группы «Обними кита» называется «Никто не взрослый». А, ну вот как раз. Я ее потерял в июне, но вспомнил сейчас как продолжение дискуссии, начатой в самом начале Найком Борзовым. Кстати, много лет назад, когда я упражнялся в рекламе и только появились лайки в разных соцсетях, я предлагал одной спортивной фирме концепцию «I Nike It» с графическим решением через галочку «Nike» рядом с сердечком «Like». Не покатило, потому что в мире фирма «Nike», а «I Nike It» уже не так звучит. Все равно считаю, что они не правы. «Обними кита. Никто не взрослый».
2: Когда

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Так, быстро успеваем пробросить еще один трек. А вы знаете, что в 2027 году всем артистам, у которых не будет в репертуаре песни с названием «Город», запретят концертную деятельность? Личное распоряжение Дональда Трампа.

так далее. Я думаю, что одно из самых популярных названий для песни или темы для песни. Больше только «Любовь», чуть меньше «Небо». Короче, артист Иво, она же Ольга Ракипова, на этой неделе встает в этот географический ряд. Все, на сегодня вы слушали программу «Мир и молодежь». Наш адрес – Москва, улица Академика Королева, 12, или Шаболовка, 37. Пишите нам, а лучше рисуйте. Спасибо Сереже Рефлекс Марченкову и Наташе Ватра Табачковой за помощь и поддержку. Меня зовут Андрей Куренков. Хорошей музыки должно быть много. До встречи через неделю. Пока.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио. Это навсегда.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Пойти потанцевать я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

обман сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.